0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, внимание! Говорит Будапешт! Станция Свободный Кошуц!